инженеров и исследователей. Высокая оценка – признание на мировой арене уровня подготовки школьников Мирнинского района, где создают условия для развития современного образования. Финансирование поездки участвовала алмазодобывающая компания по программе «Техномодуль Алроса». И еще одна новость. Бассейн «Кристалл» в Мирном приостановит работу с 1 июня. Большую ванну закроют для технического обслуживания. Остановка плановая и займет около 2 недель. Раз в год воду меняют по санитарно-эпидемиологическим правилам. Сейчас в «Кристалле» ее сливают. После чашу почистят, проверят насосы и оборудование. Тренажерный зал и малая ванна продолжат ожидать посетителей. О возобновлении работы бассейна можно узнать в социальных сетях культурно-спортивного комплекса. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 14 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в Удачном Майхале плюс 8. В Алмазной столице облачно с прояснениями, до плюс 11. Синоптики обещали дождь.
0: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. –

0: Доброе утро. В студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Профалмаз ввел скидку 20% на питание для сотрудников Алмаздортранса. Миринский школьник победил на международной выставке в Марокко с проектом роботизированной руки. Большую ванну бассейна «Кристалл» закроют на профилактику на 2 недели. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 9, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в удачном Майхале плюс 8. Хмурое небо и в алмазной столице до плюс 8, небольшой дождь.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, Алрос инвестирует в якутские IT-стартапы и цифровые решения, от мониторинга авиадвигателей до автоматизации процессов горной добычи и медицинских сервисов. С 2023 года объем поддержки программ составил 150 миллионов рублей.
0: А вы знали?
2: В мирном 10 часов.
3: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. В студии Денис Передонов. В этом выпуске. Профалмаз ввел скидку 20% на питание для сотрудников Алмаздортранса. Мирнинский школьник победил на международной выставке в Марокко с проектом роботизированной руки. Большую ванну бассейна «Кристалл» закроют на профилактику на 2 недели. Теперь подробно. Обед сотрудников Алмаздортранса теперь стоит на 20% дешевле. Скидку сделали для тех, кто состоит в профсоюзе. Бонус по карте «Профалмаз» запустили в 2026 году после смены оператора питания. Комментирует Алексей Бондаренко, председатель первичной профсоюзной организации «Алмаздортранса».
4: Как раз по результатам опроса многие сотрудники высказали, что питание рабочее стало дороже. В связи с этим мы договорились с нашими партнерами и ввели вот такую дисконтную программу.
1: Меню столовой разработали по стандартам питания. Первое, второе – салат и выпечка. Скидка действует для сотрудников «Алмаздортранса», но поесть здесь могут и другие желающие, без льготы. Далее. Система управления роботизированной рукой с использованием искусственного интеллекта для распознавания жестов признали лучшей на международной научной выставке «Милсет Африка» в Марокко. Автор проекта – ученик политехнического лицея и воспитанник Центра дополнительного образования Мирного Михаил Матафонов. Разработка Михаила представила Якутию и Россию на одном из главных событий года для молодых инженеров и исследователей. Высокая оценка – признание на мировой арене уровня подготовки школьников Мирнинского района, где создают условия для развития современного образования. Финансирование поездки участвовала алмазодобывающая компания по программе «Техномодуль Алроса». И еще одна новость. Бассейн «Кристалл» в Мирном приостановит работу с 1 июня. Большую ванну закроют для технического обслуживания. Остановка плановая и займет около 2 недель. Раз в год воду меняют по санитарно-эпидемиологическим правилам.

делом. Сейчас в кристалле ее сливают. После чашу почистят, проверят насосы и оборудование. Тренажерный зал и малая ванна продолжат ожидать посетителей. О возобновлении работы бассейна можно узнать в социальных сетях культурно-спортивного комплекса. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане облачно, температура воздуха плюс 14 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в Удачном Майхале плюс 8. В Алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 11. Синоптики обещали дождь. Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
0: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

0: Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: Для работы в городе Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, телефон 8 914 309 7295. В Мирненско-Нюрбинский ГОК требуется бункировщик, машинист питателя, уборщик производственных помещений, водитель погрузчика. Телефон для справок 8 914 308 76 32. В Мирненское авиационное предприятие требуется аэродромный рабочий и рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8 984 121 0036. В общество ПТВС требуется стропольщик 4-го разряда. Телефон 8 914 260 0093. В общество Эхал Трансгаз требуется машинист экскаватора 7-го разряда. Телефон 8 914 260 0093. В общество Якутская электросетевая компания требуется механизатор 6-го разряда. Телефон 8 914 260 0093. Для работы в Магадане в общество Алроса спецбурения требуется машинист буровой установки РС-90. Телефон 8 914 309 7295. Для работы в Айхале в общество Алроса спецбурения требуется тракторист Б-10 Четра Т-11. Телефон 8 914 309 7295.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники «Алроса» могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Первый в этом сезоне груз для Накына отправили по линии из Усть-Кута. На фабрике номер 14 Айхальского комбината завершают замену конвейера и ремонт мельницы. Для выпускников Алроса-класса прозвенел последний звонок. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В магазине «Монарх» вечернее платье от 40 до 60 размера, а также бижутерия. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-1462. 8-914-295-1462. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советской, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8-987-974-43-08. 8-987-974-43-08. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане облачно, температура воздуха плюс 14 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале плюс 8. В Алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 11. Синоптики обещали дождь.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Алмазный край.
1: Когда я звоню, я вновь тобой пьяный, как на фото, где с тобой стою справа. Время все вернет и точно исправит. Просто мы с тобой когда-то устали.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тон Сетте ООН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелер Надзор Федеральной службы ТА и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: в Мирном. 12 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Первый в этом сезоне груз для Накына отправили по линии из Усть-Кута. На фабрике номер 14 Айхальского комбината завершают замену конвейера и ремонт мельницы. Для выпускников Алроса класса прозвенел последний звонок. Теперь подробно. В Усть-Куте загрузили баржу с первым в этом сезоне грузом в вахтовый поселок Накын. Ее доставкой по речным путям займется теплоход «Грани» судоходной компании «Алрус-Арена». Сотрудники управления материально-технического снабжения отправили на север автошины для карьерных самосвалов, контейнеры с запасными частями и другими материалами. Доставка займет около 14 дней. Напомним, первые за 20 лет рейсы из Усть-Кута в Накын выполнили в 2025 году. Тем временем погрузку ожидает теплоход Юрий Арбатский. Он доставит в Нюрбу дизельное топливо на зиму. Далее. На 14-й обогатительной фабрике в Айхале на 3 месяца приостановили работы. Масштабный планово-предупредительный ремонт на финишной прямой. Работники заменили и восстановили необходимое оборудование. Раз в год переделы предприятия ставят на паузу для прохождения планово-предупредительного ремонта. За 3 месяца работники фабрики смонтировали новый конвейер. Его подключают к электричеству и готовят к пробному пуску. Комментирует Вячеслав Кузишин, мастер участка Центра сервисного обслуживания.
2: Это оборудование у нас безрезервное. Данную работу мы можем проводить только восстановочные ремонты в ППР. Замена производится комплексная. Замена ленты, полностью металлоконструкций. Также дополнительно производим замену поддона конвейера.
1: А на участке рудоподготовки и обогащения заменили устаревший импортный грохот. Его место занял отечественный. По техническим характеристикам такой же, только ремонтировать его проще. Перед запуском оборудование проверяет Григорий Константинов.
3: Произвели проверку просеченной поверхности, зачистка орошения, подготовку оборудования в целом на запуск, чтобы не было на запуске ни запрессовок, чтобы она себя хорошо просеивала. Мы проверяем на наличие посторонних предметов.
1: В цехах не слышно грохота сердца фабрики, мельницы мокрого самоизмельчения. Ее отремонтировали и обновили футеровку на внутренних стенках, которые снижают износ агрегата. Тишина здесь сохранится еще пару недель. В первые дни лета предприятие вернется к работе с новой силой. И еще одна новость. Школьники Алроса класса прозвенели в последний звонок. Учеба в специализированном классе на базе политехнического лицея закончилась для 30 человек. В классы не пришли 2 года назад. Это уже 6-й выпуск от компании. Каждый год руководители вносят в программу изменения. Продолжит Анна Подкаменная, руководитель корпоративного университета Алроса.
4: Для этого выпуска мы готовили новую программу. Ее отличие заключалось в том, что помимо профильных таких сложных углубленных предметов, эти школьники в период осенних-весенних каникул выезжали на нашу площадку университета в Арениту и уже в моменте, будучи школьником, примеряли на себя первые профессии.
1: После торжественной части выпускникам вручили сувениры от Алроса и благодарственные письма. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Гости дневного эфира.
9: Добрый день. У микрофона Виктория Малыхина, звукорежиссер Наталья Соколова, режиссер видеоверсии Артем Артемьев. С 11 по 13 июня в Мирном пройдет 5-й юбилейный корпоративный чемпионат «Лучший по профессии Алроса». 6 компетенций, 75 участников, водители БелАЗов, экскаваторщики, сварщики. Все это мы уже видели. А вот новая компетенция – действительно новость. Впервые за звание лучшего поборются машинисты насосных установок. Поговорим сегодня именно об этом. И в студии у нас гость Александр Николаевич Иванов, главный специалист отдела главного обогатителя «Алроса» Александр Николаевич. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Начнем, пожалуй, с простого. Многие наши слушатели и зрители не представляют, где работают машинисты насосных установок, в цехе, на фабрике, может быть, на улице. Опишите, пожалуйста, их рабочее место и что они делают каждый день.
10: Ну, машинист насосных установок – это одна из самых критично важных профессий, компетенций. Насосное оборудование, оно присутствует во всех технологических цепочках, независимо там, от переделов. Она в любом случае в виде основного транспортного оборудования или вспомогательного оборудования присутствует. И, соответственно, во всех подразделениях, будь то и обогатительное подразделение, возможно, и цеха там, по добыче, всегда присутствует насосное оборудование и присутствует машинист насосных установок.
9: А в чем сложность этой профессии для непосвященного? Кажется, включил насос, и он работает. А какие навыки здесь действительно важны? Может быть, физическая сила внимания, знание схем или умение предвидеть аварию?
10: Ну, сложности, в принципе, для специалистов, наверное, таких особых нет. Но единственное для машиниста насосных установок – это все-таки обеспечение стабильной транспортировки готового продукта, это обеспечение подачи необходимой транспортной воды, ну или для воды, а для охлаждения оборудования. Поэтому все-таки критерий для машиниста насосных установок всегда является это стабильное обеспечение стабильности производства.
9: А какие конкурсные задания будут для специалистов? Может быть, сборка агрегата на скорость, поиск неисправности на стенде, ликвидация условного прорыва? Расскажите, пожалуйста.
10: Ну, конкурсное задание у нас традиционно складывается из требований производственной безопасности. Это обязательное требование для всех работников компании. И включили туда ряд теоретических вопросов, ну, которые исходят из законов гидродинамики, из классификации насосного оборудования, какие виды бывают, из что еще? Ну, и, соответственно, из законов, там, отрицательных факторов, которые могут привести оборудование к разрушению или каким-то там снижению производительности, неполадкам оборудования, в общем.
9: То есть, условно говоря, это будет такой некий экзамен. Специалист, участник подходит, берет билет и отвечает на вопрос. В таком формате?
10: Нет, здесь также, вот как традиционно корпоративный университет, он организовывает. Здесь теоретические знания будут проходить на системе Олимпокс, насколько я знаю. И участники будут отвечать на тест, и выбирать из возможных вариантов правильный ответ, ну, там порядка 4-5 возможно будет. Ну и, соответственно, из этого складываются баллы, основные баллы. И при этом еще будет учитываться время, время тестирования, за какое время участник получил правильный ответ.
9: А что касается практической части, где будут проходить соревнования?
10: Практическая часть, она будет проходить на обогатительной фабрике номер 3. Здесь мы моделируем там, разные ситуации, которые сталкиваются машинист насосных установок, и будем оценивать именно правильность проведения всех операций по обслуживанию оборудования. Ну и, соответственно, в общем, здесь будет оцениваться именно практические навыки при переходе, при запуске, при обслуживании, при ремонте оборудования.
9: А есть ли у этой профессии своя такая некая изюминка, которая отличает хорошего машиниста от великого? Например, водитель БелАЗа чувствует дорогу, сварщик чувствует шов. А что чувствует и слышит машинист насосной установки, когда подходит к своему оборудованию?
10: Ну, опытный машинист насосной установки, он всегда чувствует свое оборудование. Он всегда знает, какой узел вышел из строя. По звуку, там, возможно, там, по мощности, которую выдает насос, или каким-то другим показаниям измерительного оборудования, спокойно может определить, что у насоса, ну, там, или причину, сразу выявить причину, по какой причине насос вообще не выходит на плановую производительность, возможно, там какие-то неполадки начинаются. В общем, здесь, ну, я как и повторюсь, для машиниста насосных установок это главный критерий, это все-таки стабильная подача, обеспечение стабильности. И, соответственно, на всех подразделениях, скорее всего, будут, ну, там, оценивать насосчиков, как вот, стабильная работа прошла, смена. Угу. Отработали практически безаварийно, потому что насосы имеют разные назначения. То есть, есть насосы, которые работают на очень сложных видах продуктов, то есть с крупным куском наличием или с наличием каких-то инородных металлов там, и так далее. В любом случае машинист насоса он ориентируется, ну, и на, все-таки на стабильную подачу, вот основная цель, и безаварийную работу. Ну, как и все, весь персонал, наверное, технологической смены.
9: Вот вы перечислили несколько таких нештатных ситуаций, случается, да, которые, а вот, возможно, перегрев двигателя, разрыв патрубка или падение давления, и что в задании чемпионата будет максимально приближено к реальной аварийной обстановке?
10: Да, мы смоделировали несколько ситуаций из работы, при котором машинист насосных установок должен будет провести ремонт, угу, такой, и все-таки вывести, ну, запустить насосное оборудование с соблюдением полностью всех требуемых операций, которые сопровождаются при обслуживании насоса.
9: А как вы оцениваете общий уровень подготовки ваших машинистов? Есть ли явные лидеры, от которых ждут победы, или все настолько ровные, что конкуренция будет высокой?
10: Ну, я надеюсь, единственное, здесь машинист насосных установок, он все-таки проводится, конкурс сам по себе проводится первый раз. Угу. Поэтому, возможно, мы столкнемся с какими-то вопросами. Для нас это тоже новый опыт, поэтому я пока не оцениваю, угу, участников. В любом случае, у нас есть такие критерии, которые мы... Для нас будет, для судейского комитета будет легко определить, ну, в принципе, победителя, потому, угу, что... Конкурсное задание мы постарались подготовить таким образом, чтобы учесть все параметры и чтобы учесть при судействе, учитывать и время проведения, и правильность действий и так далее, чтобы она была полноценно оценена, ну, судейским комитетом.
9: А после чемпионата победитель поедет на всероссийский уровень, а там будут конкуренты с других предприятий, может быть, из нефтегаза, ЖКХ, энергетики. Насколько наши машинисты насосных установок готовы к такому соперничеству? В чем их сильная сторона, как вы считаете?
10: Здесь на всероссийский уровень... Ну, мы теоретические знания постарались подготовить таким образом, чтобы максимально обновить знания машинистов, чтобы там были включены все законы гидродинамики. И я думаю, что есть... шансы, по крайней мере, они есть, и все зависит от участника. Возможно, вот именно вот этот конкурс, он задаст специалистам какой-то определенный потолок, ну, не потолок, а ступеньку, где они будут тщательно обновлять свои знания и, возможно, даже могут соперничать на уровне, ну, там, всероссийский конкурс.
9: Пожелаем им заранее всем удачи. И возвращаясь к регламенту, от подразделения два человека, молодой и опытный. Вот в профессии машиниста насосной установки возраст дает преимущество. Или молодежь быстрее осваивает автоматизированные системы и может выиграть за счет реакции. Известно ли, сколько участников в этой компетенции в принципе будет в этом году?
10: Участников будет 6. Смирненско-Нюрбинского УГУКа 2 участников заявили. С Айхальского УГУКа 1 участник и 2 участников с Удачинского УГУКа. И еще один участник с Вилюйской геологоразведочной экспедиции.
9: Это все опытные специалисты, либо есть все-таки молодежь?
10: Все имеют, ну, такой ощутимый стаж работы. В принципе, знают все, наверное, нюансы в работе с оборудованием. Возможно, будет отличаться вот именно типа размер оборудования. На северных площадках это большие фабрики, на которых применяется... такие высокопроизводительные оборудования, высокопроизводительные насосы. Но, в принципе, я думаю, что все везде одинаково. И, думаю, шансы выиграть у всех есть.
9: А Отлично. А что лично для вас, как для эксперта, будет главным критерием победы? Может быть, безупречное выполнение инструкции, скорость или умение принять нестандартное решение в условиях ограниченного времени?
10: Ну, для меня, я думаю, что все-таки это умение ориентироваться, умение выполнять полностью весь комплект требуемых операций во время обслуживания. То есть, если у человека постоянно заложилась определенная практика выполнять и строго соблюдать полностью все требуемые мероприятия по обеспечению безопасности, в том числе, тогда я думаю, что здесь для них будет очень легко. Но насчет теоретических знаний, здесь я думаю, что шансы у всех равны.
9: И в завершении наш традиционный вопрос. Может быть, вы пожелаете какие-то приятные слова, наставления дадите участникам?
10: Что можно пожелать, это только удачи. Я думаю, что здесь это конкурс, где мы для нас задача не столько там выявить победителя. Для нас задача это повышение все-таки вовлеченности специалистов. Поэтому можно к этому делу спокойно подойти и со спокойной душой полностью пройти. Здесь не будет такого, что какие-то определенные требования не прошли и так далее. Здесь у нас самый максимальный упор – это повышение вовлеченности. Для нас уже хорошо, что люди приходят и участвуют. Это уже приятно, и мы будем стараться всячески содействовать, чтобы участник максимально получил максимальные какие-то определенные знания, эмоции, возможно.
9: Угу. Все-таки, как вы считаете, главный стимул принять участие именно в этой компетенции, все-таки что движет людьми? Вот сотрудник, который имеет определенный багаж знаний, опыт, и решил, я пойду. Почему?
10: Это желание, возможно, желание соревноваться, желание проверить свои знания, или, возможно, желание просто пообщаться с другими специалистами, или, возможно, приехать в Мирный, посмотреть, поучаствовать в таких мероприятиях. Это всегда приятно, всегда присутствует такая доля позитива. Поэтому, я думаю, этого не будет. В любом случае, это будет полезно. Там люди просто отдохнут спокойно. В спокойной обстановке мы проведем.
9: Отлично. Александр Николаевич, спасибо вам большое за такой подробный рассказ. Честно говоря, после этого разговора начинаешь смотреть на насосные установки совершенно другими глазами. Оказывается, там целый мир со своей техникой, рисками и профессиональным чутьем. Еще раз напомню, что корпоративный чемпионат «Лучший по профессии Алроса» 2026 года пройдет в Мирном с 11 по 13 июня. Итак, следите за нашими анонсами на Алмазном крае. Всего доброго, хорошего настроения. Спасибо вам, что пришли.
10: Спасибо.
6: Гости дневного эфира. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане облачно, температура воздуха плюс 14 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в Удачном Майхале плюс 8. В Алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 11. Синоптики обещали дождь.
11: Будь в курсе событий региона.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
0: А вы знали?

0: Мы с вами 24/7.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Первый в этом сезоне груз для Накына отправили по линии из Усть-Кута. На фабрике номер 14 Айхальского комбината завершают замену конвейера и ремонт мельницы. Для выпускников Алроса класса прозвенел последний звонок. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В магазине «Монарх» вечернее платье от 40 до 60 размера, а также бижутерия. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-1462. 8-914-295-1462. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советская, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8-987-974-43-08. 8-987-974-43-08. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане облачно, температура воздуха плюс 14 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале плюс 8. В Алмазной столице облачно с прояснениями, до плюс 11. Синоптики обещали дождь.

0: в Мирном. 13 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Первый в этом сезоне груз для Накына отправили по линии из Усть-Кута. На фабрике номер 14 Ахальского комбината завершают замену конвейера и ремонт мельницы. Для выпускников «Алроса» класса прозвенел последний звонок. Теперь подробно. В Усть-Куте загрузили баржу с первым в этом сезоне грузом в вахтовый поселок Накын. Ее доставкой по речным путям займется теплоход «Грани» судоходной компании «Алрус-Арена». Сотрудники управления материально-технического снабжения отправили на север автошины для карьерных самосвалов, контейнеры с запасными частями и другими материалами. Доставка займет около 14 дней. Напомним, первые за 20 лет рейсы из Усть-Кута в Накын выполнили в 2025 году. Тем временем погрузку ожидает теплоход Юрий Арбатский. Он доставит в Нюрбу дизельное топливо на зиму. Далее. На 14-й обогатительной фабрике в Айхале на 3 месяца приостановили работы. Масштабный планово-предупредительный ремонт на финишной прямой. Работники заменили и восстановили необходимое оборудование. Раз в год переделы предприятия ставят на паузу для прохождения планово-предупредительного ремонта. За 3 месяца работники фабрики смонтировали новый конвейер. Его подключают к электричеству и готовят к пробному пуску. Комментирует Вячеслав Кузишин, мастер участка Центра сервисного обслуживания.
2: Это оборудование у нас безрезервное. Данную работу мы можем проводить только восстановочные ремонты в ППР. Замена производится комплексная. Замена ленты, полностью металлоконструкций. Также дополнительно производим замену поддона конвейера.
1: А на участке рудоподготовки и обогащения заменили устаревший импортный грохот. Его место занял отечественный. По техническим характеристикам такой же, только ремонтировать его проще. Перед запуском оборудование проверяет Григорий Константинов.
3: Произвели проверку просеивающей поверхности, зачистка орошения, подготовку оборудования в целом на запуск, чтобы не было на запуске ни запрессовок, чтобы она себя хорошо просеивала. Мы проверяем на наличие посторонних предметов.
1: В цехах не слышно грохота сердца фабрики, мельницы мокрого самоизмельчения. Ее отремонтировали и обновили футеровку на внутренних стенках, которые снижают износ агрегата. Тишина здесь сохранится еще пару недель. В первые дни лета предприятие вернется к работе с новой силой. И еще одна новость. Школьники «Алроса» класса прозвенели в последний звонок. Учеба в специализированном классе на базе политехнического лицея закончилась для 30 человек. В классы не пришли 2 года назад. Это уже 6-й выпуск от компании. Каждый год руководители вносят в программу изменения. Продолжит Анна Подкаменная, руководитель корпоративного университета «Алроса».
4: Для этого выпуска мы готовили новую программу. Ее отличие заключалось в том, что помимо профильных таких сложных углубленных предметов, эти школьники в период осенних-весенних каникул выезжали на нашу площадку университета в Арениту и уже в моменте, будучи школьником, примеряли на себя первые профессии.
1: После торжественной части выпускникам вручили сувениры от «Алроса» и благодарственные письма. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
9: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
0: погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане облачно, температура воздуха плюс 14 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в удачном Айхале плюс 8. В алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 11. Синоптики обещали дождь.
0: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край».
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Грозный край. Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Первые в этом сезоне груз для Накына отправили по линии из Усть-Кута. На фабрике номер 14 Айхальского комбината завершают замену конвейера и ремонт мельницы. Для выпускников Алроса класса прозвенел последний звонок. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В магазине «Монарх» вечернее платье от 40 до 60 размера, а также бижутерия. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советской, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8-987-974-43-08. 8-987-974-43-08. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон +7-984-111-69-48.

0: Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний Поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: С погодой на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане облачно, температура воздуха плюс 14 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в удачном Майхале плюс 8. В алмазной столице облачно с прояснениями, до плюс 11. Синоптики обещали дождь.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, ракета-носитель «Союз-2-1Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Первый в этом сезоне груз для Накына отправили по линии из Усть-Кута. На фабрике номер 14 Айхальского комбината совершают замену конвейера и ремонт мельницы. Для выпускников «Алроса» класса прозвенел последний звонок. Теперь подробно. В Усть-Куте загрузили баржу с первым в этом сезоне грузом в вахтовый поселок Накын. Ее доставкой по речным путям займется теплоход «Грани» судоходной компании «Алрус-Арена». Сотрудники управления материально-технического снабжения отправили на север автошины для карьерных самосвалов, контейнеры с запасными частями и другими материалами. Доставка займет около 14 дней. Напомним, первые за 20 лет рейсы из Усть-Кута в Накын выполнили в 2025 году. Тем временем погрузку ожидает теплоход Юрий Арбатский. Он доставит в Нюрбу дизельное топливо на зиму. Далее. На 14-й обогатительной фабрике в Айхале на 3 месяца приостановили работы. Масштабный планово-предупредительный ремонт на финишной прямой. Работники заменили и восстановили необходимое оборудование. Раз в год переделы предприятия ставят на паузу для прохождения планово-предупредительного ремонта. За 3 месяца работники фабрики смонтировали новый конвейер. Его подключают к электричеству и готовят к пробному пуску. Комментирует Вячеслав Кузишин, мастер участка Центра сервисного обслуживания.
3: Это оборудование у нас безрезервное. Данную работу мы можем проводить только восстановочные ремонты в ППР. Замена производится комплексная. Замена ленты, полностью металлоконструкций. Также дополнительно производим замену поддона конвейера.
2: А на участке рудоподготовки и обогащения заменили устаревший импортный грохот. Его место занял отечественный. По техническим характеристикам такой же, только ремонтировать его проще. Перед запуском оборудование проверяет Григорий Константинов.
4: Произвели проверку просеивающей поверхности, зачистка орошения, подготовку оборудования в целом на запуск, чтобы не было на запуске ни запрессовок, чтобы она себя хорошо просеивала. Мы проверяем на наличие посторонних предметов.
2: В цехах не слышно грохота сердца фабрики, мельницы мокрого самоизмельчения. Ее отремонтировали и обновили футеровку на внутренних стенках, которые снижают износ агрегата. Тишина здесь сохранится еще пару недель. В первые дни лета предприятие вернется к работе с новой силой. И еще одна новость. Школьники «Алроса» класса прозвенели в последний звонок. Учеба в специализированном классе на базе политехнического лицея закончилась для 30 человек. В классы не пришли 2 года назад. Это уже 6-й выпуск от компании. Каждый год руководители вносят в программу изменения. Продолжит Анна Подкаменная, руководитель корпоративного университета «Алроса».
5: Для этого выпуска мы готовили новую программу. Ее отличие заключалось в том, что помимо профильных таких сложных углубленных предметов, эти школьники в период осенних-весенних каникул выезжали на нашу площадку университета в Ирниту и уже в моменте, будучи школьником, примеряли на себя первые профессии.
2: После торжественной части выпускникам вручили сувениры от «Алроса» и благодарственные письма. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накыне облачно, температура воздуха плюс 14 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в удачном Айхале плюс 8. В алмазной столице облачно с прояснениями, до плюс 11. Синоптики обещали дождь.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В магазине «Монарх» вечернее платье от 40 до 60 размера, а также бижутерия. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советской, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8-987-974-43-08. 8-987-974-43-08. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? Около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: В Мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Алмазный край.
6: Только хорошее настроение.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Austin, keep doing your thing. Let these boys keep slipping, man.

0: Хорошее настроение.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В магазине «Монарх» вечернее платье от 40 до 60 размера, а также бижутерия. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советской, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8-987-974-43-08. 8-987-974-43-08. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, в Мирном открылся музей алмаза, наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио «Алмазный край».

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: В мирном 16 часов.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Вилюйская экспедиция подтвердила титановый потенциал трубки «Удачная». Квартирник Мирнинского театра разогнал тучи над городом. Телеканал «Алмазный край» начал круглосуточное вещание на YouTube. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В магазине «Монарх» вечернее платье от 40 до 60 размера, а также бижутерия. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советской, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8-987-974-43-08. 8-987-974-43-08. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. Вилюйская экспедиция подтвердила титановый потенциал трубки «Удачная». Квартирник Мирнинского театра разогнал тучи над городом. Телеканал «Алмазный край» начал круглосуточное вещание на Рутюб. Теперь подробно. Руда из трубки «Удачная» богата титаном. К такому выводу пришли сотрудники Вилюйской геологоразведочной экспедиции. Пробы отобрали на богатительной фабрике номер 12 Удачнинского комбината для обработки на геологическом комплексе Вилюйская ГРЭ. Геологи провели дробление и магнитную сепарацию проб, доставленных с карьеров за и удачный. Комментирует Сергей Базаров, главный богатитель Вилюйской ГРЭ.
4: В январе предварительно мы изучали это сырье, уже отбирали пробы и определили здесь промышленное значение титана. Там на уровне 800 грамм на тонну исходного перерабатываемого сырья.
3: Геологи проведут укрупненные технологические исследования, затем выберут наиболее эффективный метод получения титанового концентрата. В будущем «Алроса» рассмотрит возможности организации добычи ценного сырья для цветной металлургии России. Далее. Творческий вечер «Квартирник» под открытым небом на площади у Мирнинского театра разогнал тучи над городом. Актеры и музыканты провели мероприятие без билетов и завершили 18-й театральный сезон. С импровизированной сценой прозвучали песни советских лет и современные композиции. Мирнинцы подпевали и танцевали. Барабан, две гитары и баян задавали ритм «Квартирнику». Зрители благодарили артистов аплодисментами. В планах творческой команды подготовка к следующему театральному сезону и новые музыкальные вечера – осенние. И еще одна новость. Телеканал «Алмазный край» начал вещание на Рутюб. Трансляцию в высоком качестве запустили в круглосуточном режиме. Для зрителей доступен прямой эфир с любимыми передачами, репортажами и программами о жизни региона. Новая платформа позволит расширить аудиторию и смотреть контент канала на любом удобном устройстве. Ссылка на трансляцию опубликована на сайте «Алмазный край». У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
9: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: В Алроса действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Вилюйская экспедиция подтвердила титановый потенциал трубки «Удачная». Квартирник Мирнинского театра разогнал тучи над городом. Телеканал «Алмазный край» начал круглосуточное вещание на Рутюб. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В магазине «Монарх» вечернее платье от 40 до 60 размера, а также бижутерия. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-1462. 8-914-295-1462. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советской, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8-987-974-43-08. 8-987-974-43-08. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тунтунам LFS-тон-сет-ТАОН и КЮСЕ-тон-бирнемедах-свидетельствует. СБС, информационные технологии. Он массовой коммуникации регистрации. Федеральная служба. И КЮСЕ-тон-бирнемедах-свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
3: Алмазный край.
2: Алмазный край.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. Вилюйская экспедиция подтвердила титановый потенциал трубки «Удачная». Квартирник Мирнинского театра разогнал тучи над городом. Телеканал «Алмазный край» начал круглосуточное вещание на Рутюб. Теперь подробно. Руда из трубки «Удачная» богата титаном. К такому выводу пришли сотрудники Вилюйской геологоразведочной экспедиции. Пробы отобрали на богатительной фабрике номер 12 Удачнинского комбината для обработки на геологическом комплексе Вилюйская ГРЭ. Геологи провели дробление и магнитную сепарацию проб, доставленных с карьеров «Заря» и «Удачный», комментирует Сергей Базаров, главный обогатитель Вилюйской ГРЭ.
3: В январе предварительно мы изучали это сырье, уже отбирали пробы и определили здесь промышленное значение титана. Там на уровне 800 грамм на тонну исходного перерабатываемого сырья.
2: Геологи проведут укрупненные технологические исследования, затем выберут наиболее эффективный метод получения титанового концентрата. В будущем «Алроса» рассмотрит возможности организации добычи ценного сырья для цветной металлургии России. Далее. Творческий вечер «Квартирник» под открытым небом на площади у Мирнинского театра разогнал тучи над городом. Актеры и музыканты провели мероприятие без билетов и завершили 18-й театральный сезон. С импровизированной сцены прозвучали песни советских лет и современные композиции. Мирнинцы подпевали и танцевали. Барабан, две гитары и баян задавали ритм «Квартирнику». Зрители благодарили артистов аплодисментами. В планах творческой команды подготовка к следующему театральному сезону и новые музыкальные вечера – осенние. И еще одна новость. Телеканал «Алмазный край» начал вещание на Рутюб. Трансляцию в высоком качестве запустили в круглосуточном режиме. Для зрителей доступен прямой эфир с любимыми передачами, репортажами и программами о жизни региона. Новая платформа позволит расширить аудиторию и смотреть контент канала на любом удобном устройстве. Ссылка на трансляцию опубликована на сайте «Алмазный край». У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
8: Добрый день. У микрофона Виктория Малыхина, звукорежиссер Наталья Соколова, режиссер видеоверсии Артем Артемьев. С 11 по 13 июня в Мирном пройдет 5-й юбилейный корпоративный чемпионат «Лучший по профессии Алроса». 6 компетенций, 75 участников, водители БелАЗов, экскаваторщики, сварщики. Все это мы уже видели. А вот новая компетенция – действительно новость. Впервые за звание лучшего поборются машинисты насосных установок. Поговорим сегодня именно об этом. И в студии у нас гость Александр Николаевич Иванов, главный специалист отдела главного обогатителя «Алроса». Александр Николаевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Начнем, пожалуйста, с простого. Многие наши слушатели и зрители не представляют, где работают машинисты насосных установок, в цехе, на фабрике, может быть, на улице. Опишите, пожалуйста, их рабочее место и что они делают каждый день.
9: Ну, машинист насосных установок – это одна из самых критично важных профессий, компетенций. Насосное оборудование, оно присутствует во всех технологических цепочках, независимо там, от переделов, она в любом случае в виде основного транспортного оборудования или вспомогательного оборудования присутствует. Ну и, соответственно, во всех подразделениях, будь то и обогатительное подразделение, возможно, и цеха там, по добыче, всегда присутствует насосное оборудование и присутствует машинист насосных установок.
8: А в чем сложность этой профессии для непосвященного? Кажется, включил насос, и он работает. А какие навыки здесь действительно важны? Может быть, физическая сила внимания, знание схем или умение предвидеть аварию?
9: Ну, сложности, в принципе, для специалистов, наверное, таких особых нет, но единственное для машиниста насосных установок – это все-таки обеспечение стабильной транспортировки готового продукта, это обеспечение подачи необходимой транспортной воды, ну или для воды, а для охлаждения оборудования. Поэтому все-таки критерий для машиниста насосных установок всегда является это стабильное обеспечение стабильности производства.
8: А какие конкурсные задания будут для специалистов? Может быть, сборка агрегата на скорость, поиск неисправности на стенде, ликвидация условного прорыва? Расскажите, пожалуйста.
9: Ну, конкурсное задание у нас традиционно складывается из требований производственной безопасности. Это обязательное требование для всех работников компании. И включили туда ряд теоретических вопросов, ну, которые исходят из законов гидродинамики, из классификации насосного оборудования, какие виды бывают, из что еще? Ну и, соответственно, из законов там, отрицательных факторов, которые могут привести оборудование к разрушению или каким-то там снижению производительности, неполадкам оборудования, в общем.
8: То есть, условно говоря, это будет такой некий экзамен. Специалист, участник подходит, берет билет и отвечает на вопрос. В таком формате?
9: Нет, здесь также, вот как традиционно корпоративный университет, он организовывает. Здесь теоретические знания будут проходить на системе Олимпокс, насколько я знаю. И участники будут отвечать на тест, и выбирать из возможных вариантов правильный ответ, ну, там порядка 4-5, возможно, будет. Ну и, соответственно, из этого складываться баллы, основные баллы. И при этом еще будет учитываться время, время тестирования, да, за какое время участник получил правильный ответ.
8: А что касается практической части, где будут проходить соревнования?
9: Практическая часть, она будет проходить на обогатительной фабрике номер 3. Здесь мы моделируем там, разные ситуации, которые сталкиваются машинист насосных установок, и будем оценивать именно правильность проведения всех операций по обслуживанию оборудования. Ну и, соответственно, в общем, здесь будет оцениваться именно практические навыки при переходе, при запуске, при обслуживании, при ремонте оборудования.
8: А есть ли у этой профессии своя такая некая изюминка, которая отличает хорошего машиниста от великого? Например, водитель БелАЗа чувствует дорогу, сварщик чувствует шов. А что чувствует и слышит машинист насосной установки, когда подходит к своему оборудованию?
9: Ну, опытный машинист насосной установки, он всегда чувствует свое оборудование. Он всегда знает, какой узел вышел из строя, по звуку, там, возможно, там, по мощности, которую выдает насос, или каким-то другим показаниям измерительного оборудования, спокойно может определить, что у насоса, ну, там, или причину, сразу выявить причину, по какой причине насос вообще не выходит на плановую производительность, возможно, там какие-то неполадки начинаются. В общем, здесь, ну, я как и повторюсь, для машиниста насосных установок это главный критерий, это все-таки стабильная подача, обеспечение стабильности. И, соответственно, на всех подразделениях, скорее всего, будут оценивать насосчиков, как стабильная работа прошла, смена. Отработали практически безаварийно, потому что насосы имеют разные назначения. То есть есть насосы, которые работают на очень сложных видах продуктов, то есть с крупным куском наличием или с наличием каких-то инородных металлов там, и так далее. В любом случае машинист насоса он ориентируется на стабильную подачу, основная цель и безаварийная работа. Ну, как и весь персонал, наверное, технологической смены.
8: Вот вы перечислили несколько таких нештатных ситуаций, случается, да, которые, а вот, возможно, перегрев двигателя, разрыв патрубка или падение давления, и что в задании чемпионата будет максимально приближено к реальной аварийной обстановке?
9: Да, мы смоделировали несколько ситуаций из работы, при котором машинист насосных установок должен будет провести ремонт, такой, и все-таки вывести, ну, запустить насосное оборудование с соблюдением полностью всех требуемых операций, которые сопровождаются при обслуживании насоса.
8: А как вы оцениваете общий уровень подготовки ваших машинистов? Есть ли явные лидеры, от которых ждут победы, или все настолько ровные, что конкуренция будет высокой?
9: Ну, я надеюсь, единственное здесь машинист насосных установок, он все-таки проводится, конкурс сам по себе проводится первый раз. Поэтому, возможно, мы столкнемся с какими-то вопросами. Для нас это тоже новый опыт, поэтому я пока не оцениваю участников. В любом случае, у нас есть такие критерии, которые мы... Для нас будет, для судейского комитета будет легко определить, ну, в принципе, победителя, потому что конкурсное задание мы постарались подготовить таким образом, чтобы учесть все параметры и чтобы учесть при судействе, учитывать и время проведения, и правильность действий и так далее, чтобы она была полноценно оценена, ну, судейским комитетом.
8: А после чемпионата победитель поедет на всероссийский уровень, а там будут конкуренты с других предприятий, может быть, из нефтегаза, ЖКХ, энергетики. Насколько наши машинисты насосных установок готовы к такому соперничеству? В чем их сильная сторона, как вы считаете?
9: Здесь на всероссийский уровень... Ну, мы теоретические знания постарались подготовить таким образом, чтобы максимально обновить знания машинистов, чтобы там были включены все законы гидродинамики. И я думаю, что есть... шансы, по крайней мере, они есть, и все зависит от участника. Возможно, вот именно вот этот конкурс, он задаст специалистам какой-то определенный потолок, ну, не потолок, а ступеньку, где они будут тщательно обновлять свои знания и, возможно, даже могут соперничать на уровне, ну, там, всероссийский конкурс.
8: Пожелаем им заранее всем удачи. И возвращаясь к регламенту, от подразделения два человека, молодой и опытный. Вот в профессии машиниста насосной установки возраст дает преимущество. Или молодежь быстрее осваивает автоматизированные системы и может выиграть за счет реакции. Известно ли, сколько участников в этой компетенции в принципе будет в этом году?
9: Участников будет 6. С Мирнинского и Нюрбинского блока 2 участников заявили. С Айхальского блока 1 участник и 2 участников с Удачинского блока. И еще один участник с Вилюйской геологоразведочной экспедиции.
8: Это все опытные специалисты, либо есть все-таки молодежь?
9: Все имеют, ну, такой ощутимый стаж работы. В принципе, знают все, наверное, нюансы в работе с оборудованием. Возможно, будет отличаться вот именно типоразмер оборудования. На северных площадках это большие фабрики, на которых применяется... такие высокопроизводительные оборудования, высокопроизводительные насосы. Но, в принципе, я думаю, что все везде одинаково, и думаю, шансы выиграть у всех есть.
8: Отлично. А что лично для вас, как для эксперта, будет главным критерием победы? Может быть, безупречное выполнение инструкции, скорость или умение принять нестандартное решение в условиях ограниченного времени?
9: Ну, для меня, я думаю, что все-таки это умение ориентироваться, умение выполнять полностью весь комплект требуемых операций во время обслуживания. То есть, если у человека постоянно заложилась определенная практика выполнять и строго соблюдать полностью все требуемые, ну, мероприятия по обеспечению безопасности, в том числе, тогда я думаю, что здесь для них будет очень легко. Но насчет теоретических знаний, здесь я думаю, что шансы у всех равны.
8: И в завершении наш традиционный вопрос. Может быть, вы пожелаете какие-то приятные слова, наставления дадите участникам?
9: Что можно пожелать? Это только удачи. Я думаю, что здесь это конкурс, где мы... Для нас задача не столько там выявить победителя. Для нас задача – это повышение все-таки вовлеченности специалистов. Поэтому можно, ну, там, к этому делу спокойно подойти и со спокойной душой полностью пройти. Здесь не будет такого, что какие-то определенные требования не прошли и так далее. Здесь у нас самый максимальный вот упор – это повышение вовлеченности. Для нас уже хорошо, что люди приходят и участвуют. Это уже приятно, и мы будем стараться всячески содействовать, чтобы участник максимально получил максимальные какие-то определенные знания, эмоции, возможно.
8: Угу. Все-таки, как вы считаете, главный стимул принять участие именно в этой компетенции, все-таки что движет людьми? Вот сотрудник, который имеет определенный багаж знаний, опыт, и решил, я пойду. Почему?
9: Это желание, возможно, желание соревноваться, желание проверить свои знания, или, возможно, желание просто пообщаться с другими специалистами, или, возможно, приехать мирно и посмотреть, поучаствовать в таких мероприятиях. Это всегда приятно, всегда присутствует такая доля позитива, поэтому, я думаю, этого не будет. В любом случае это будет полезно. Там люди просто отдохнут спокойно. В спокойной обстановке мы проведем.
8: Отлично. Александр Николаевич, спасибо вам большое за такой подробный рассказ. Честно говоря, после этого разговора начинаешь смотреть на насосные установки совершенно другими глазами. Оказывается, там целый мир со своей техникой, рисками и профессиональным чутьем. Еще раз напомню, что корпоративный чемпионат «Лучший по профессии Алроса» 2026 года пройдет в Мирном с 11 по 13 июня. Итак, следите за нашими анонсами на Алмазном крае. Всего доброго, хорошего настроения. Спасибо вам, что пришли.
9: Спасибо.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода «Тац-Юрия-Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
0: А вы знали?
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Вилюйская экспедиция подтвердила титановый потенциал трубки «Удачная». Квартирник Мирнинского театра разогнал тучи над городом. Телеканал «Алмазный край» начал круглосуточное вещание на Рутюб. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
4: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В магазине «Монарх» вечернее платье от 40 до 60 размера, а также бижутерия. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-1462. 8-914-295-1462. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советской, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8-987-974-43-08. 8-987-974-43-08. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: «Эй-колонка! Вруби алмазные волны!» Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
7: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

остывший чай, бутерброды, прогноз погоды, дожди до субботы, вода, балкон, цветок на нижний на два оборота, путь на работу, столбы, остановки, билборды, второй зеленый.

Це «Кто ты ищет, а кто-то ждет. Кто-то против, а кто-то по течению. Для кого-то жизнь — водоворот, а для кого-то — абсолютно.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. Вилюйская экспедиция подтвердила титановый потенциал трубки «Удачная». Квартирник Мирнинского театра разогнал тучи над городом. Телеканал «Алмазный край» начал круглосуточное вещание на Рутюб. Теперь подробно. Руда из трубки «Удачная» богата титаном. К такому выводу пришли сотрудники Вилюйской геологоразведочной экспедиции. Пробы отобрали на богатительной фабрике номер 12 Удачнинского комбината для обработки на геологическом комплексе «Вилюйская ГРЭ». Геологи провели дробление и магнитную сепарацию проб, доставленных с карьеров «Заря» и «Удачный», комментирует Сергей Базаров, главный обогатитель «Вилюйской ГРЭ».
3: В январе предварительно мы изучали это сырье, уже отбирали пробы и определили здесь промышленное значение титана. Там на уровне 800 грамм на тонну исходного перерабатываемого сырья.
2: Геологи проведут укрупненные технологические исследования, затем выберут наиболее эффективный метод получения титанового концентрата. В будущем «Алроса» рассмотрит возможности организации добычи ценного сырья для цветной металлургии России. Далее. Творческий вечер «Квартирник» под открытым небом на площади у Мирнинского театра разогнал тучи над городом. Актеры и музыканты провели мероприятие без билетов и завершили 18-й театральный сезон. С импровизированной сцены прозвучали песни советских лет и современные композиции. Мирнинцы подпевали и танцевали. Барабан, две гитары и баян задавали ритм «Квартирнику». Зрители благодарили артистов аплодисментами. В планах творческой команды подготовка к следующему театральному сезону и новые музыкальные вечера – осенние. И еще одна новость. Телеканал «Алмазный край» начал вещание на Рутюб. Трансляцию в высоком качестве запустили в круглосуточном режиме. Для зрителей доступен прямой эфир с любимыми передачами, репортажами и программами о жизни региона. Новая платформа позволит расширить аудиторию и смотреть контент канала на любом удобном устройстве. Ссылка на трансляцию опубликована на сайте «Алмазный край». У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112, принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
1: Радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что в Мирнинском районе газом пользуются 44 предприятия и 318 семей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5 раза дешевле, чем центральным отоплением.
0: А вы знали?

0: В Мирном 20 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте АОН. И КЮСЕ Тон Бирни Медах свидетельствует. СБС информационные технологии. Он на массовой коммуникации. Регистрация надзор. Федеральная служба. И КЮСЕ Тон Бирни Медах свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
4: В Мирном открылся интерактивный музей «Алмаза». Площадь обновленного пространства – 400 квадратных метров. «Алроса» создает современные пространства, которые знакомят гостей с историей алмазной отрасли.
3: А вы знали?
5: «Алмазный край». Радио «Алмаз».

Я ж тебя так любил, думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, а теперь потерял тебя.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В «Алроса» внедрили систему цифровой диспетчеризации подземных работ на руднике «Интернациональный». Она показывает работу техники в реальном времени и помогает быстрее управлять процессами. Также под землей развернули сеть Wi-Fi и подключили к ней более 30 единиц техники. «Алроса» делает подземную добычу более точной и технологичной.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: в Мирном 22 часа.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Душу и сердце и всю себя, а он даже не спросит, как у тебя дела. Ты для него хорошая, если...

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И Кюсе. Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. ЛАР. Он массовая коммуникация. Рейгер. Надзор. Федеральная служба. И Кюсе. Тон Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

это иллюзия. И все твои чувства лишь капли дождя. Да, это иллюзия.

Я хам отдаю твои шаги, запах духов шампанского тебя. Это хочу твой сладкий поцелуй, гулять на всех, гулять с тобой сейчас. Вернись хотя бы в мои сны, пройдем по склонам гор дождем. Вдвоем, вдвоем лишь только я и ты, все остальное подождем.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе. Всегда быть счастливой и молодой. Я хочу быть

Твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет. Это безумие, я сам на себя не похож. Даже близкие не узнают меня, думают, спять.

край. Радио «Алмазный край».

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Красивый глянец из каталога. По звездам буду искать тебя. Я точно знаю, что ты моя.

заботятся о нас. Для тебя рисую будни людными, планеты круглыми, с трепетом искренне. Кисть рождает мысли, я как воздух для них, как смысл жизни. Он заключен в тебе, а не в этой живописи. Вымысел, лишь то, что ты назовешь неправдой. Твоя любовь стихийно может разрушать камни. Открой глаза, вдохни поглубже. Здесь есть все для твоей с ним дружбы. Зачем тебе, куда спешишь, путь проще. Слышишь, мы всегда придем к тебе на помощь.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

можешь мечтать за меня, любить за меня, заменять во мне чувства. Мне это не интересно, а для тебя это будто искусство. Знаешь, ты можешь перейти грань, а я тут на грани останусь, тут грустно. Это то,

что я неинтересный, и у меня совсем нет увлечений. Мы вместе, и ты мне так нравишься, мы с тобой похожи. Прекращай, хватит пялиться, ты доводишь до дрожи. И не могу рассказать тебе, что у меня внутри происходит. В моей груди так стучит, будто мне кто-то часы там заводит.

0: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Радио. Алмазный край.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тантуном ЛФС-тон-сет-ТАОН и КЮСЕ-тон бирный медах свидетельствует. СБС информационной технологии. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И клинический бибирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

высыха, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бега, я свою тайну тебе рассказал.

станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду, но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: планета.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
2: This is Radio Freedom.

0: Ladies and gentlemen, the KLM have now left the building.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Радио без границ.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Derulo.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

Где годами оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить оду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Удачный 102,3 FM. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

Я бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: радио «Алмазный край». Объединяя города. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: В 2027 году планируется объединение Удачинского и Айхальского комбинатов. Это поможет быстрее управлять техникой и ресурсами предприятий. «Алрос» оптимизирует управление производством для большей эффективности.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: в Мирном. 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Передонов. В этом выпуске: предотвратить и обезвредить. Диспансеризация помогла 5 мирницам обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях. В надежных руках. 29 лагерей обеспечат качественный летний досуг юным мирницам. Под открытым небом. Мирнинский театр закрыл 18-й творческий сезон концертом на площади. Теперь подробно. 5 случаев онкологии на ранних стадиях выявили у мирницев с начала 2026 года. Обнаружить болезнь в зачатке помогла диспансеризация. Также специалисты Центральной районной больницы выявили 183 случая диабета и около 700 случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Проверку здоровья жителей проходит с 18 лет, а раз в 3 года. Базовый перечень бесплатных осмотров включает анализы крови, мочи, кала, кардиограмму, флюорографию, для женщин прием у гинеколога. Эти простые процедуры помогут выявить болезнь тогда, когда ее проще вылечить. Работники «Алроса» после диспансеризации могут пройти дополнительный чекап в медцентре компании. На него пригласит комиссия. Диспансеризация займет от 30 до 40 минут. Запись по номеру 122 или в регистратуре поликлиники. Далее. Летняя оздоровительная кампания в Мирнинском районе стартует 4 июня. В летние месяцы будут работать 29 лагерей, которые найдут занятия для 4000 детей. Большая часть площадок – пришкольные лагеря дневного пребывания и военно-патриотические смены. А трудовые лагеря дадут подросткам возможность заработать деньги. Об этом интервью на радио «Алмазный край» рассказала Татьяна Хацукова, заместитель начальника отдела по социальным вопросам районного управления образования.
3: Это лучшая мотивация, это трудовое воспитание детей и, ну, довольно-таки такой положительный опыт для каждого ребенка, для того, чтобы потом во взрослой жизни ребенок был замотивирован на хороший труд и достойную заработную плату.
2: Летняя кампания продлится до 16 августа. Бесплатные путевки предоставят детям участников СВО, детям с инвалидностью и из малоимущих семей. Также предусмотрены компенсации за самостоятельную покупку путевок и проезд. И еще одна новость. Творческий вечер «Квартирник» под открытым небом на площади у Мирнинского театра разогнал тучи над городом. Актеры и музыканты провели мероприятие без билетов и завершили 18-й театральный сезон. С импровизированной сцены прозвучали песни советских лет и современные композиции. Мирнинцы подпевали и танцевали. Барабан, две гитары и баян задавали ритм «Квартирнику». Зрители благодарили артистов аплодисментами. В планах творческой команды подготовка к следующему театральному сезону и новые музыкальные вечера – осенние. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 14 градусов, без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода. В Удачном Майхале плюс 4. В Алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 9. Синоптики обещали дождь. Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112, принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения, оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров, немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
4: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край»,

вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Только хорошее настроение.
1: Ты прости, но уже слишком поздно. Ты мне даришь.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Овны. Овнам рекомендуется проанализировать старые дела, чтобы эффективно начать выполнять новые. Возможны новые интересные знакомства, которые будут иметь яркое продолжение. Тельцы. У тельцов могут появиться неожиданные проблемы в личной жизни. Ваша самоуверенность может стать причиной конфликта с близкими людьми. Постарайтесь умерить свой пыл. Близнецы. У вас, возможно, ошибки в работе, которые могут привести к потере денег. Чтобы добиться хороших результатов, вам надо поменять тактику. Раки. На этой неделе вас могут ожидать сюрпризы. Будьте осторожнее в поездках и при работе с документами. Желательно перенести важные встречи и переговоры. Львы. Отличное время, чтобы заняться домашними делами. Наведите порядок, переберите вещи, выбросите хлам. Уют в доме будет притягивать удачу. Девы. Посвятите время отдыху и укреплению здоровья. Старайтесь придерживаться правильного питания. Благоприятное время для того, чтобы оставить вредные привычки в прошлом. Весы. Вам следует ждать перемен. У вас может наступить новый этап в жизни. Многие станут более ответственными, рациональными и серьезными. Скорпионы. Неделя будет отличаться непредсказуемостью. Вы можете приложить много усилий, но не добиться нужного результата. Не расстраивайтесь, у вас все получится. Стрельцы. Вы умеете привлекать внимание и располагать к себе людей. Вам легко будут поддаваться все проблемы и дела. Некоторые могут получить награду или приз. Козероги. Лучше занять наблюдательную позицию и не вмешиваться в происходящее. Многие дела будут решаться почти без вашего участия. Водолеи. Лучше отложите поездки, иначе не получится избежать проблем. На работе займитесь приятными для вас делами, а все прочее отложите на потом. И, наконец, рыбы. Рыбам нужно отдохнуть, расслабиться, восстановить свои силы. Не допускайте переутомления, не обсуждайте никого из вашего окружения, даже если очень хотите, чтобы не спровоцировать конфликты.

0: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. Это новости короткой строкой. Предотвратить и обезвредить. Диспансеризация помогла 5 мирницам обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях. В надежных руках. 29 лагерей обеспечат качественный летний досуг юным мирницам. Под открытым небом. Мирнинский театр закрыл 18-й творческий сезон концертом на площади. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: С погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 14 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в удачном Айхале плюс 4. В алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 9. Синоптики обещали дождь.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В 2026 году на МНГОК запланировали переработку больших объемов алмазоносных песков сразу на двух площадках. На одном участке обработают 304 тысячи тонн, на другом – 400 тысяч тонн сырья за сезон. В работе будут участвовать десятки сотрудников. «Алрос» обеспечивает стабильную добычу и использует современное оборудование для работы.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Я тебя всегда...
1: В мирном 8 часов.
2: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Доброе утро. В студии Денис Передонов. В этом выпуске: предотвратить и обезвредить. Диспансеризация помогла пятимерницам обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях. В надежных руках. 29 лагерей обеспечат качественный летний досуг юным мерницам. Под открытым небом. Мерницкий театр закрыл 18-й творческий сезон концертом на площади. Теперь подробно. 5 случаев онкологии на ранних стадиях выявили у мерницев с начала 2026 года. Обнаружить болезнь в зачатке помогла диспансеризация. Также специалисты Центральной районной больницы выявили 183 случая диабета и около 700 случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Проверку здоровья жителей проходит с 18 лет, а раз в 3 года. Базовый перечень бесплатных осмотров включает анализы крови, мочи, кала, кардиограмму, флюорографию, для женщин прием у гинеколога. Эти простые процедуры помогут выявить болезнь тогда, когда ее проще вылечить. Работники «Алроса» после диспансеризации могут пройти дополнительный чекап в медцентре компании. На него пригласит комиссия. Диспансеризация займет от 30 до 40 минут. Запись по номеру 122 или в регистратуре поликлиники. Далее. Летняя оздоровительная кампания в Мерминском районе стартует 4 июня. В летние месяцы будут работать 29 лагерей, которые найдут занятия для 4000 детей. Большая часть площадок – пришкольные лагеря дневного пребывания и военно-патриотические смены. А трудовые лагеря дадут подросткам возможность заработать деньги. Об этом интервью на радио «Алмазный край» рассказала Татьяна Хацукова, заместитель начальника отдела по социальным вопросам районного управления образования.
4: Это лучшая мотивация, это трудовое воспитание детей и, ну, довольно-таки такой положительный опыт для каждого ребенка, для того, чтобы потом во взрослой жизни ребенок был замотивирован на хороший труд и достойную заработную плату.
3: Летняя кампания продлится до 16 августа. Бесплатные путевки предоставят детям участников СВО, детям с инвалидностью и из малоимущих семей. Также предусмотрены компенсации за самостоятельную покупку путевок и проезд. И еще одна новость. Творческий вечер «Квартирник» под открытым небом на площади у Мирнинского театра разогнал тучи над городом. Актеры и музыканты провели мероприятие без билетов и завершили 18-й театральный сезон. С импровизированной сцены прозвучали песни советских лет и современные композиции. Мирнинцы подпевали и танцевали. Барабан, две гитары и баян задавали ритм «Квартирнику». Зрители благодарили артистов аплодисментами. В планах творческой команды подготовка к следующему театральному сезону и новые музыкальные вечера – осенние. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 14 градусов, без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в Удачном Майхале плюс 4. В Алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 9. Синоптики обещали дождь.
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. В студии Денис Передонов. Это новости короткой строкой. Предотвратить и обезвредить. Диспансеризация помогла пятимерницам обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях. В надежных руках. 29 лагерей обеспечат качественный летний досуг юным мерницам. Под открытым небом. Мерницкий театр закрыл 18-й творческий сезон концертом на площади. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 14 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода. В Удачном Майхале плюс 4. В Алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 9. Синоптики обещали дождь.
2: Слушать радио теперь еще удобнее. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Алмазный край. Радио. Алмазный край. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: радио «Алмазный край». Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. ИКЮСЕ. Тон. Бирный медах свидетельствует. СИБЕС. Информационные технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регулярный надзор. Федеральная служба. Та. ИКЮСЕ. Субебир. СЛ. Тавсунюсь. Субебир.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В новом музее алмаза можно увидеть настоящие алмазы и копии знаменитых бриллиантов. Экспозиция показывает, как обычный минерал превращается в драгоценный камень мирового уровня. Алроса бережно сохраняет историю алмазной отрасли и делает ее интересной для каждого посетителя.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.

0: в эту ночь.
1: В Мирном 9 часов. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Передонов. В этом выпуске: предотвратить и обезвредить. Диспансеризация помогла 5 мирнинцам обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях. В надежных руках. 29 лагерей обеспечат качественный летний досуг юным мирнинцам. Под открытым небом. Мирнинский театр закрыл 18-й творческий сезон.